богатство иных. Рогор гагрдзно винока, гарет кария датос, шенсас ми ухвеви ачтес, цотитари пикрок тхо, схвастан цар.